0: your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.
1: Точный час в Украине 20:37. Атмосферный тиск 764 миллиметра на секунду.